0: представители Центробанка. Следуя их указаниям, молодой человек оформил кредит и перевел злоумышленникам 1 640 000 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В МВД напоминают, Центробанк Российской Федерации не работает с физическими лицами, и сотрудники этого ведомства никогда не звонят гражданам. Далее. В Мирном появится новый региональный оператор по вывозу мусора. Собственную компанию «Чистый город» создает городская администрация. Как сообщил глава города Алексей Танких, действующий рекоператор допускал системные сбои в работе. Администрация и помогала Айхал-центру, и писала жалобы в Министерство ЖКХ, добиваясь проверок, но улучшений не последовало. Теперь решено действовать самостоятельно. Юридическое лицо зарегистрировали и сейчас оформляют лицензию. Выйти на маршруты новая компания должна в октябре 2026 года. И еще одна новость. Жители и гости Мирного будут гулять в сквере академика Павлова. На одноименной улице у дома номер 6 обустраивают общественную площадку. Рабочие установили бордюр, теперь готовят площадку к бетонированию. На территории появятся малые архитектурные формы и светодиодное освещение. Также здесь установят стелу, посвященную русскому ученому Ивану Павлову. Площадь нового сквера 120 квадратных метров. Территорию создают по республиканской программе поддержки местных инициатив. Три управляющие компании собрали пожелания жителей и разработали проект. Сквер академика Павлова прошел отбор и получил финансирование из бюджетов республики и города. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Двое жителей Мирнинского района перевели мошенникам почти 4 миллиона рублей. Вывозить мусор в Мирном будет новая компания. В алмазной столице строят пространство в честь выдающегося ученого. Подробнее об этом в полном выпуске через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Двое жителей Мирнинского района перевели мошенникам почти 4 миллиона рублей. Вывозить мусор в Мирном будет новая компания. В алмазной столице строят пространство в честь выдающегося ученого. И к первой теме. В Якутии зарегистрированы новые случаи дистанционного мошенничества. От действий телефонных аферистов пострадали жители Мирнинского района, сообщили в МВД по республике. 24-летний администратору студии танцев позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и Банка России. Под воздействием мошенников девушка перевела им 2 миллиона 285 тысяч рублей. Большая часть этой суммы была оформлена в кредит. Еще одной жертвой мошенников стал 22-летний инженер из поселка Чернышевский. Сначала ему поступил звонок якобы от сотрудника оператора связи МТС. Затем разговор продолжили лжепредставители Центробанка. Следуя их указаниям, молодой человек оформил кредит и перевел злоумышленникам 1 миллион 640 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В МВД напоминают, Центробанк Российской Федерации не работает с физическими лицами, и сотрудники этого ведомства никогда не звонят гражданам. Далее. В Мирном появится новый региональный оператор по вывозу мусора. Собственную компанию «Чистый город» создает городская администрация. Как сообщил глава города Алексей Танких, действующий рекоператор допускал системные сбои в работе. Администрация и помогала Айхал-центру, и писала жалобы в Министерство ЖКХ, добиваясь проверок. Но улучшений не последовало. Теперь решено действовать самостоятельно. Юридическое лицо зарегистрировали и сейчас оформляют лицензию. Выйти на маршруты новая компания должна в октябре 2026 года. И еще одна новость. Жители и гости Мирного будут гулять в сквере академика Павлова. На одноименной улице у дома номер 6 обустраивают общественную площадку. Рабочие установили бордюр, теперь готовят площадку к бетонированию. На территории появятся малые архитектурные формы и светодиодное освещение. Также здесь установят стелу, посвященную русскому ученому Ивану Павлову. Площадь нового сквера 120 квадратных метров. Территорию создают по республиканской программе поддержки местных инициатив. Три управляющие компании собрали пожелания жителей и разработали проект. Сквер академика Павлова прошел отбор и получил финансирование из бюджетов республики и города. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.

Мы сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой за руки. Я тебе подарю.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в поселке Айхал в Айхальский ГОК требуется доводчик алмазосодержащих концентратов, аппаратчик воздухоразделения с обязанностями сторожа. Телефон 8-914-260-2093. В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Обращаться по телефону 8-983-00-38-25. В управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном в общество ПТВС требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда. Телефон 8-914-260-2093. В управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в мирном общество ПТВС требуется слесарь-ремонтник 5 разряда. Электроучасток. Телефон 8-914-260-2093. В управление капитального строительства требуется проходчик 4 и 5 разряда, а также машинист буровой установки 6 разряда. Телефон 8-914-308-76-32. В акционерное общество «Алросаторг» требуется комплектовщик товаров. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-2036. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон для справок 8-914-309-72-95.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром +16, днем воздух прогреется до +25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также +26 градусов. В Айхале ясно, утром +16, днем 25 градусов тепла.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

поэтом поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационных технологий, он на массовой коммуникации Рейгерга, надзор, Федеральная служба, и клинический бибир, сел, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

решение, автобазы, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спеши к урок. Мы поладим, это крушение, не упадем. Мы с тобой рождаем свет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. На запад Якутии надвигается дымка от лесных пожаров. На обогатительной фабрике в Мирном обновили кровлю, стены и оборудование. Педагог из Удачного претендует на просветительскую награду. И к первой теме. Дымовой шлейф от лесных пожаров в Оленёкском и Верхневилюйском районах накроет запад Якутии. Ветер принесет дым в Ленский и Мирнинский районы. Жителям рекомендуется закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, использовать маски или влажные марлевые повязки. Основные причины лесных пожаров сегодня – сухие грозы, самовозгорание торфяников и человеческий фактор. Напомним, с 10 июля в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. За разведение костров в лесу гражданам грозят штрафы. Ситуацию с пожарами контролируют специалисты оперативного штаба республики. Продолжаем. В корпусе крупного дробления третьей обогатительной фабрики в Мирном смонтировали половину кровельных панелей. Преобразили и галерею, ведущую к главному корпусу, заменили стеновые панели. В этом году сотрудники «Алроса» заменят около 1000 квадратных метров внешнего покрытия стен и крыши. Подробнее рассказывает заместитель начальника по производству Григорий Николаев.
3: Силами ЦСУ обогащения по плану будут заменены трубопроводные магистрали, задвижки, футировки. Также будет выполнен ряд сварочных работ согласно выданных замечаний.
2: Работники заменили и крупное оборудование в рамках программы «Техпера». Установили воздушные компрессоры и рентгенолюминесцентные сепараторы, а также обновили ленточный конвейер для доставки руды. Его длина 1200 метров. Обогатительную фабрику планируют запустить в октябре. И еще одна новость. Педагог из Удачного вошла в число претендентов на Всероссийскую просветительскую награду «Знания» премия-2026. Леся Петренко представит Якутию в номинации «За вклад в сохранение единства народов России». Леся Петренко работает в школе номер 19 имени Ларисы Попугаевой. Педагог знакомит детей с языком и культурой коренных народов Якутии через игры, творчество и совместные проекты. Леся организовала языковой лагерь «Камелек», где полсотни школьников учились использовать якутский язык в повседневной жизни. Также она провела фестиваль «Полярный круг дружбы». В дистанционном этапе участвовали 4000 человек, в очном – 200 школьников из Якутии, Новосибирской области и Донецкой Народной Республики. Всего от Якутии на награду претендуют 26 просветителей. Это пятое место по Дальнему Востоку. Заявки принимаются до сентября. Лауреатов наградят в Москве при участии первых лиц Российской Федерации. Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня!
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

Тьмы. И сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа.

штиль сменяет шторм. Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

0: Юна года.
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. На запад Якутии надвигается дымка от лесных пожаров. На обогатительной фабрике в Мирном обновили кровлю, стены и оборудование. Педагог из Удачного претендует на просветительскую награду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Байхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. На запад Якутии надвигается дымка от лесных пожаров. На обогатительной фабрике в Мирном обновили кровлю, стены и оборудование. Педагог из Удачного претендует на просветительскую награду. И к первой теме. Дымовой шлейф от лесных пожаров в Оленёкском и Верхневилюйском районах накроет запад Якутии. Ветер принесет дым в Ленский и Мирнинский районы. Жителям рекомендуется закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, использовать маски или влажные марлевые повязки. Основные причины лесных пожаров сегодня – сухие грозы, самовозгорание торфяников и человеческий фактор. Напомним, с 10 июля в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. За разведение костров в лесу гражданам грозят штрафы. Ситуацию с пожарами контролируют специалисты оперативного штаба республики. Продолжаем. В корпусе крупного дробления третьей обогатительной фабрики в Мирном смонтировали половину кровельных панелей. Преобразили и галерею, ведущую к главному корпусу, заменили стеновые панели. В этом году сотрудники «Алроса» заменят около 1000 квадратных метров внешнего покрытия стен и крыши. Подробнее рассказывает заместитель начальника по производству Григорий Николаев.
3: Силами ЦСУ обогащения по плану будут заменены трубопроводные магистрали, задвижки, футировки. Также будет выполнен ряд сварочных работ согласно выданных замечаний.
2: Работники заменили и крупное оборудование в рамках программы «Техпера». Установили воздушные компрессоры и рентгенолюминесцентные сепараторы, а также обновили ленточный конвейер для доставки руды. Его длина 1200 метров. Обогатительную фабрику планируют запустить в октябре. И еще одна новость. Педагог из Удачного вошла в число претендентов на Всероссийскую просветительскую награду «Знания. Премия-2026». Леся Петренко представит Якутию в номинации «За вклад в сохранение единства народов России». Леся Петренко работает в школе номер 19 имени Ларисы Попугаевой. Педагог знакомит детей с языком и культурой коренных народов Якутии через игры, творчество и совместные проекты. Леся организовала языковой лагерь «Камелек», где полсотни школьников учились использовать якутский язык в повседневной жизни. Также она провела фестиваль «Полярный круг дружбы». В дистанционном этапе участвовали 4000 человек, в очном – 200 школьников из Якутии, Новосибирской области и Донецкой Народной Республики. Всего от Якутии на награду претендуют 26 просветителей. Это пятое место по Дальнему Востоку. Заявки принимаются до сентября. Лауреатов наградят в Москве при участии первых лиц Российской Федерации. Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня!
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.

«Грозный край», объединяя города.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. На запад Якутии надвигается дымка от лесных пожаров. На обогатительной фабрике в Мирном обновили кровлю, стены и оборудование. Педагог из Удачного претендует на просветительскую награду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.

0: Короче, ты зря вообще об этом сказал, понял?
1: Да, теперь мы готовы уже.

больше одна. Ты солнце, я больше луна.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Мучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой.

тот вечер все вроде бы лучше. И поутру твое сердце на моле вновь, и вроде больше никто и не нужен на этом сердце.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. На запад Якутии надвигается дымка от лесных пожаров. На обогатительной фабрике в Мирном обновили кровлю, стены и оборудование. Педагог из Удачного претендует на просветительскую награду. И к первой теме. Дымовой шлейф от лесных пожаров в Оленёкском и Верхневилюйском районах накроет запад Якутии. Ветер принесет дым в Ленский и Мирнинский районы. Жителям рекомендуется закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, использовать маски или влажные марлевые повязки. Основные причины лесных пожаров сегодня – сухие грозы, самовозгорание торфяников и человеческий фактор. Напомним, с 10 июля в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. За разведение костров в лесу гражданам грозят штрафы. Ситуацию с пожарами контролируют специалисты оперативного штаба республики. Продолжаем. В корпусе крупного дробления третьей обогатительной фабрики в Мирном смонтировали половину кровельных панелей. Преобразили и галерею, ведущую к главному корпусу, заменили стеновые панели. В этом году сотрудники «Алроса» заменят около 1000 квадратных метров внешнего покрытия стен и крыши. Подробнее рассказывает заместитель начальника по производству Григорий Николаев.
3: Силами ЦСУ обогащения по плану будут заменены трубопроводные магистрали, задвижки, футировки. Также будет выполнен ряд сварочных работ согласно выданных замечаний.
2: Работники заменили и крупное оборудование в рамках программы «Техпера». Установили воздушные компрессоры и рентгенолюминесцентные сепараторы, а также обновили ленточный конвейер для доставки руды. Его длина 1200 метров. Обогатительную фабрику планируют запустить в октябре. И еще одна новость. Педагог из Удачного вошла в число претендентов на Всероссийскую просветительскую награду «Знания. Премия-2026». Леся Петренко представит Якутию в номинации «За вклад в сохранение единства народов России». Леся Петренко работает в школе номер 19 имени Ларисы Попугаевой. Педагог знакомит детей с языком и культурой коренных народов Якутии через игры, творчество и совместные проекты. Леся организовала языковой лагерь «Камелек», где полсотни школьников учились использовать якутский язык в повседневной жизни. Также она провела фестиваль «Полярный круг дружбы». В дистанционном этапе участвовали 4000 человек, в очном – 200 школьников из Якутии, Новосибирской области и Донецкой Народной Республики. Всего от Якутии на награду претендуют 26 просветителей. Это пятое место по Дальнему Востоку. Заявки принимаются до сентября. Лауреатов наградят в Москве при участии первых лиц Российской Федерации. Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 28 июля. В Мирном сегодня ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Ленске малооблачно, днем 26 градусов выше нуля. В Удачном ясно и также плюс 26 градусов. В Айхале ясно, утром плюс 16, днем 25 градусов тепла.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115, плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24.

0: В мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Thank you.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

0: Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Столько надежд.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: небе кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Управтодор ограничил движение большегрузов на двух трассах в Ленском районе. В Айхале обновят 6,5 километров труб тепловодоснабжения. Стрелки из Мирнинского района едут на главные спортивные игры Якутии. А теперь подробно. Управтодор Якутии продлил ограничение движения на двух трассах в Ленском районе. До 31 июля машины весом более 3,5 тонн не смогут проехать по автодороге Мухтуя, которая связывает Ленский и Мирнинский районы. Запрет действует на протяжении почти всей трассы. Такие же ограничения ввели на участке дороги Умназ. Там на 100 километрах размокает грунт. По этой трассе из Ленска ездят в Алекминск, Покровск и Якутск. Далее. Километры изношенных труб заменяют в Айхале. Работы идут в жилых кварталах Верхнего и Нижнего поселков и в промышленной зоне. Специалисты ПТВС ремонтируют теплосети и водопровод. Подробнее рассказал главный инженер Айхальского отделения ПТВС Александр Щеголев.
4: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года нашим предприятиям запланированы работы по замене сетей тепловодоснабжения. Порядка 6,5 километров в планах по замене сетей. Мы работы выполняем как подрядным способом, так же и собственными силами.
3: Монтаж трубопроводов на улицах Попугаевой и Амакинской завершен. Подрядчик утепляет коммуникации. В период планового отключения горячей воды трубы промоют и подключат к домам. Завершат работы в середине августа. И к новостям спорта. Стрелковая команда Мирнинского района прошла отбор на 9-е спортивные игры народов Якутии. Путевку разыграли на чемпионате республики по спортинг-компакту в Якутске. Соревнования собрали сильнейших стрелков со всей республики. В личном зачете мирнинские спортсмены взяли 2 призовых места. Серебро завоевал Борис Алзоев, бронзу – Андрей Ефремов. Главной площадкой 9-х спортивных игр народов Якутии станет новый стадион на 3000 зрителей, который строится в Нюрбе. По предварительным данным, в финальном этапе спортивных игр поучаствуют более 6000 человек из всех районов республики. Главной площадкой 9-х спортивных игр народов Якутии в 2027 году станет новый стадион на 3000 зрителей, который строится в Нюрбе. По предварительным данным, в финальном этапе спортивных игр поучаствуют более 6000 человек из всех районов республики. Для размещения участников действуют 22 образовательных учреждения. У меня на этом все. Встретимся в следующих выпусках.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край. Радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное. Проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, нож на урок Бигфорда. И снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Управтодор ограничил движение большегрузов на двух трассах в Ленском районе. В Айхале обновят 6,5 километров труб тепловодоснабжения. Стрелки из Мирнинского района едут на главные спортивные игры Якутии. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Ларигер надзор Федеральной службы и клинический бибирсел, то что не
0: для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Управтодор ограничил движение большегрузов на двух трассах в Ленском районе. В Айхале обновят 6,5 километров труб тепловодоснабжения. Стрелки из Мирнинского района едут на главные спортивные игры Якутии. А теперь подробно. Управтодор Якутии продлил ограничение движения на двух трассах в Ленском районе. До 31 июля машины весом более 3,5 тонн не смогут проехать по автодороге Мухтуя, которая связывает Ленский и Мирнинский районы. Запрет действует на протяжении почти всей трассы. Такие же ограничения ввели на участке дороги Умназ. Там на 100 километрах размокает грунт. По этой трассе из Ленска ездят в Алекминск, Покровск и Якутск. Далее. Километры изношенных труб заменяют в Айхале. Работы идут в жилых кварталах Верхнего и Нижнего поселков и в промышленной зоне. Специалисты ПТВС ремонтируют теплосети и водопровод. Подробнее рассказал главный инженер Айхальского отделения ПТВС Александр Щеголев.
3: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года нашим предприятиям запланированы работы по замене сетей тепловодоснабжения. Порядка 6,5 километров в планах по замене сетей. Мы работы выполняем как подрядным способом, так же и собственными силами.
2: Монтаж трубопроводов на улицах Попугаевой и Амакинской завершен. Подрядчик утепляет коммуникации. В период планового отключения горячей воды трубы промоют и подключат к домам. Завершат работы в середине августа. И к новостям спорта. Стрелковая команда Мирнинского района прошла отбор на 9-е спортивные игры народов Якутии. Путевку разыграли на чемпионате республики по спортинг-компакту в Якутске. Соревнования собрали сильнейших стрелков со всей республики. В личном зачете мирнинские спортсмены взяли 2 призовых места. Серебро завоевал Борис Алзоев, бронзу – Андрей Ефремов. Главной площадкой 9-х спортивных игр народов Якутии станет новый стадион на 3000 зрителей, который строится в Нюрбе. По предварительным данным, в финальном этапе спортивных игр поучаствуют более 6000 человек из всех районов республики. Главной площадкой 9-х спортивных игр народов Якутии в 2027 году станет новый стадион на 3000 зрителей, который строится в Нюрбе. По предварительным данным, в финальном этапе спортивных игр поучаствуют более 6000 человек из всех районов республики. Для размещения участников действуют 22 образовательных учреждения. У меня на этом все. Встретимся в следующих выпусках.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И говорим сегодня о детском отдыхе, о, в том числе лагере отдыха, детского отдыха «Орленок», о сменах, которые прошли, которые вот-вот начнутся, и о будущих сменах, на которые еще можно купить путевку. Эту тему мы обсуждаем сегодня с гостями студии, а именно Алиной Серебровой, как раз воспитанницей, отдыхавшей как раз в этом лагере. Алин, привет!
8: Здравствуйте.
7: Еще у нас одна Алина в гостях с очень и очень сложной фамилией. Алин, сейчас поправь меня. Смокотнина.
8: Смокотнина.
7: Смокотнина. Ура! Мне удалось. Хе-хей! И Владимир Гуценко. Гученко, пардон. Вот здесь на вторая версия, я так понимаю, верна.
9: Да, абсолютно.
7: Методист и, кстати, тоже вожатый детского лагеря «Орленок». Ребята, рад вас видеть. Вот познакомились с вами буквально 5 минут назад. Тут как раз, я так понимаю, то, что все закрылась первая смена, с чем я вас и поздравляю.
9: Спасибо.
8: Спасибо.
7: Молодцы, молодцы, здорово. Поэтому давайте начнем с как раз вопросов по самой детской программе, потому что мы говорим о программе отдыха. Детский лагерь отдыха – это не та история, когда дети просто сами себе предоставлены, а здесь нужно их быт, их досуг расписывать от минуты до минуты, чтобы ни минуты покоя не было. Все, как говорится, шло в дело, все развлекало. И поэтому обычно у всех смен есть какая-то концепция, какая-то идея. Ну, грубо говоря, вот у нас в этом году такая тематика, в этом году сякая, и, соответственно, вот у этой первой смены, которая только что закончилась, что там была за тематика?
9: У первой смены была тематика «Орландия, страна всегдашнего детства». Это про Питера Пэна и про страну, где все никогда не стареют, остаются детьми, шалят, озорничают и думают всякие выдумки.
7: Вау! Хорошо. Ну, то есть такую тематику взяли перед собой. Будете рассказывать уже про вторую смену?
9: На самом деле у нас все тематики держатся в секрете и для детей, и для вожатых. Даже вожатые еще не знают ни вторую тематику смены, ни третью тематику смены. Но они достаточно кардинально отличаются от первой. То есть что-то похожее уже не будет, будет абсолютно другое.
7: Хорошо, вот разрабатывая все эти программы отдыха, потому что и тематики, вы какие задачи перед собой ставите в первую очередь? То есть что это должно быть? Там безопасность, условно, чтобы дети никуда не успели разбежаться?
9: Ну, в первую очередь, конечно же, безопасность. У нас организована безопасность лагеря на высшем уровне, охрана, Алроса охрана работает, плюс педагогический состав тоже следит за тем, чтобы у детей было все хорошо, чтобы никто никуда не сбежал ни в коем случае. Ну, вообще, первостепенная задача при придумывании тематики, при постановке, при расписывании тематики – это именно педагогический смысл, который несется. Если на первой смене это было про воспитание ребенка, то есть то, что ребенком нужно быть, наслаждаться, это лучшее время в жизни, прям буквально, когда ребенок может быть ребенком, шалить, играть, наслаждаться этим, то на других тематиках там есть другие моменты, которые воспитывают какие-то определенные другие структуры.
7: Например?
9: Что бы вам такого сказать? Ну, на третьей смене, допустим, все очень будет упираться в фантазию. Снова в фантазию, но уже больше такую необычную фантазию.
7: Необычную фантазию. Звучит весьма витиевато. Хорошо. То есть, наверное, здесь я попытаюсь тебе помочь. Имеется в виду креативность какая-то.
9: Да, будет много креативности, будут различные мероприятия на то, чтобы развивать творческое мышление именно, и различные конкурсы, которые будут тоже для творчества направлены.
7: Ну, ты сразу про третью смену рассказал, а вот в этой смене что было нового, опять же таки, в отличие от предыдущего года, потому что здесь маленький контекст, вы в этом лагере уже бывали, то есть вы сами из Новосибирска, и эта традиция как раз Орленка, когда педагогические университеты отправляют вожатых и методистов как раз вот сюда, в Орленок, и поработать, и придумать программу. Поэтому и вопрос именно о том, что появилось нового, в отличие от предыдущего года.
9: Ну, тематики из года в год меняются, они никогда не повторяются. На протяжении, ну, как минимум 5 лет точно она не повторяется, это ни одна тематика. Вот. В этом году много нововведений в плане мероприятий. Очень много новых мероприятий, которые никогда до этого не проводились в этом лагере, которые заимствованы, возможно, из каких-то лагерей Новосибирска, из самой копилки педагогического вуза, новые мероприятия, которые там разрабатываются. То есть оно введено, вот такие новые мероприятия, а так есть определенные обязательные мероприятия, которые проводятся из года в год, из смены в смену, традиционные, дети их ждут, дети их любят, дети в них участвуют.
7: Я опять же попрошу какой-нибудь пример.
9: Ну, допустим, из года в год у нас проводится традиционное мероприятие «Сафари», где вожатые убегают от детей, а дети их догоняют и всеми силами пытаются принести, довести...
7: Жертву?
9: Ну, не жертву, но там жертвы тоже случаются иногда. Довести до определенного места сбора. Это очень весело, дети очень любят это мероприятие, всегда весело к нему готовиться, в азарте, все уже знают, где прячутся вожатые, где их можно найти, каким образом можно их уговорить, довести. Это если про старые мероприятия, если про новое, то, допустим, в этом году, еще до линейки открытия смены, было проведено такое мероприятие, которое называется тимбилдинг. В тематике смены это называлось посвящение в потерянные мальчишки и девчонки. То есть каждый отряд проходил задание веревочного курса и сплочался внутри своего отряда.
7: Окей. Хорошо, еще один из моментов – это сочетание, баланс, грубо говоря, чтобы не перегрузить ребят какими-то вот командными играми или, опять же таки, какими-то заданиями, связанными с, может быть, физподготовкой, или просто-напросто, чтобы ребенок чувствовал себя отдохнувшим. Вот как найти этот баланс, как вы ищете эту золотую середину?
9: Ну, у нас строятся мероприятия разной направленности. Есть как вот такие, где просто повеселиться, побегать, подогонять. Есть творческие, это различные визитки, творческие выступления. Ребята готовили сказки народов России различные. То есть у нас было отдельное мероприятие, вечерка посвящена тому, что каждый отряд готовил какое-то мероприятие, посвященное определенной народности нашей большой необъятной страны. Вот, для спортсменов есть спортивные мероприятия, которые спартакиада та же самая, плюс спортинструкторы проводят периодически свои дружинные мероприятия, на которых отряды участвуют, соревнуются, состязаются. А для тех, кто больше любит рукодельничать, у нас есть различные кружки, на которых они могут прикладное творчество свое реализовать. И у нас было несколько творческих конкурсов. Это конкурс кораблей из фантиков, где каждый отряд в течение смены собирал фантики от сладости, от запрещенки своей, и по итогу сделали большой такой корабль.
10: Какой такой запрещенки?
9: Ну, знаете, у нас фантики, допустим, запрещены в лагере.
10: Сладости, вот какая которые... запрещенка.
9: Конечно, вы про какую подумали. Вот. Плюс у нас был тоже новый конкурс, конкурс «Стингазет». Отряды соревновались в творческом подходе, в корреспонденции, собственно. Они прям собирали новости и оформляли большую отрядную «Стингазету».
10: Отлично. Дальше, если продолжать эту тему, то как учитывать интересы детей разных возрастов? Потому что там же малыши есть относительно. Там, не забыл, какая нижневозрастная. Вот,
9: 7 лет.
10: 7 лет, соответственно, максимальный возраст это...
9: Ну, 14-14,5 где-то так.
10: Разница уже очень серьезная между детьми. Опять же, каждый год там они буквально там с ног на голову. И здесь вот как учитывать... что ну, вот они все в одном лагере, одним нужно побегать, и одним ну, почти малыши фактически, а другие уже такие подростки-подростки.
9: Ну, это просто...
10: Галина.
9: Это простраивается так, что мероприятия очень часто чередуются. Допустим, если сегодня у нас было творческое, где дети выступали на сцене, то завтра какое-нибудь соревновательное, где побегать. Затем кружки каждый день, где дети могут в целом реализоваться. Также спортивные кружки, творческие, танцевальные, то есть... Утром они могут реализовать свой потенциал. Ну и днем вечерние программы тоже чередуются друг за другом. Ну и плюс педагогический состав учитывает возрастные особенности. Мы готовимся 3 месяца, проходим школу подготовки вожатых. И старые, бывалые вожатые, и новое пополнение вожатых проходят школу подготовки. И там проходят возрастные особенности и уже во внутриотрядной работе проявляют какие-то, вот, которые необходимы потребности детям.
10: Окей. Какие мероприятия вызывали наибольший интерес у ребят? Вот из того, что вы сейчас назвали, они и за фантиками охотились, как выяснилось, и, видимо, за запрещенкой, то есть самой для лагеря детского и так далее и тому подобное.
9: Ну, наверное, что больше всего понравилось, то можно спросить у Алины.
10: Хорошо,
9: ребенок.
10: А мы обязательно спросим, это у нас по плану.
9: Хорошо. Ну, на мой взгляд, дети очень-очень хорошо восприняли как раз-таки... Ну, тимбилдинг, про который я уже сказал, потому что это что-то новое. Старички и дети, в смысле, которые, они ездят на протяжении 5 лет, уже все это испробовали, все знали, они, ничего себе, что-то новое. Было очень приятно наблюдать, как они включались в это. Ну и плюс различные мероприятия, тоже нововведения, которые в спартакиаде, какие-то творческие, тоже на ура приняты детьми.
10: Отлично, отлично. Алин, теперь тебе вопрос. Хотя, на самом деле, это вопрос вожатым, вы можете вдвоем ответить на него, действительно. Как обычно устроен день ребенка, вот именно с точки зрения вожатого? То есть побудка утренняя, там дальше.
8: Ну, конечно, утром мы просыпаемся. Обязательно мы идем на утреннюю планерку, чтобы убедиться, что все вожатые встали, проснулись, разбудили детей. И еще раз повторяем план на день, чтобы четко все у нас прошло. Вот. Потом идем дальше, поднимаем детей, отправляем их умываться, чистить зубы, выходим на зарядку. После зарядки мы завтракаем. Потом у нас идет оргсбор, где мы с детьми обсуждаем все важные моменты на день, договариваемся о том, что мы будем делать. После этого мы продолжаем убираться в корпусе. Есть различные расписания. Можем там, допустим, в душ пойти, если у нас это стоит в расписании. Потом у нас утреннее поднятие флага 10:45. Очень хорошее мероприятие, оно очень многим нравится. Вот. Потом после этого мероприятия, ну, в зависимости от дня, что какой день на смене сейчас конкретно идет, но, допустим, потом у нас идут кружки, после кружков у нас немного свободного времени, допустим, на что-то можно подготовиться, отрядную деятельность организовать, потом у нас обед идет, после обеда ЗЧТ, 2 часа тишины. Вот, тоже есть время у детей передохнуть, ну, прям поспать, отдохнуть малышам. Потом у нас полдник идет, после полдника также идет, допустим, подготовка к какому-нибудь мероприятию. Может быть, еще какое-то дружинное мероприятие есть в этот промежуток времени. Потом ужин, потом уже вечернее мероприятие в киноконцертном зале у нас в ККЗ. И после этого у нас тоже идет, ну, такие орг-моменты по анализу дня идет. С детьми разговариваем, раздаем второй ужин, тоже кушаем, потом время личной гигиены, дети умываются и все, укладываются спать, у нас отбой.
10: А сколько мы отбой?
8: Отбой в 10 часов. Ну, у средней старшей дружины в 10 часов, у младшей в 9:30.
10: Ну, чуть попозже. То есть я напомню про всякие такие вещи, связанные с комфортом. Там же горячая вода, все это есть.
8: Да, конечно.
10: А интернета нет.
8: Ну, а он как будто бы и не нужен. У нас такой отдых выстроен таким образом, что телефоны дети сдают, и мы выдаем их два раза в день на ДЧТ и перед сном, чтобы дети могли позвонить родителям, с ними поговорить. Вот. А так в течение дня очень много мероприятий, где он в целом и не нужен детям, телефон. Как раз-таки очень хочется, чтобы дети приезжали в лагерь, чтобы они учились чему-то новому, играли, знакомились, развивались. А ну, для телефонов будет время просто поговорить вот, с родителями, успокоить там, рассказать, что нового произошло, вот, чтобы прям, ну, действительно организовать для них полноценный, хороший такой отдых.
10: Отлично, отлично. Ну, это, наверное, еще один из приемов, который помогает вам как раз, ребят, объединить в команду, особенно тех, кто, может быть, замкнут, может, приехал из другого города и никого не знает в этом лагере. Кстати, по поводу вот этих вот вариантов, а как, собственно, детей сплотить? Вот, действительно, вот они приезжают, вообще друг друга, может быть, в глаза раньше никогда не видели. Или наоборот, может быть, вот там вот есть уже состоявшаяся компания, ребята, как-то к ним надо присоединить новичков. Здесь что помогает? Какие есть инструменты, которые помогают, ну, превратить вот ребят не просто в разрозненных подростков, а прям в команду-команду, настоящую отряд?
8: Ну, тут самое главное вот с самого начала смены работать, то есть задать хороший лад смене, то есть вожатым показать, какие вожатые на самом деле, то есть показать доброту, показать при этом и строгость, вот, дисциплину выстроить на отряде, и дальше уже в первый день мы проводим огоньки, и здесь можно спросить у детей, какие у них планы в целом на смену, чего они хотят, для чего приехали, вот, и потом уже, чтобы они все это озвучили, и мы потом начали двигаться, вот, но в первые дни у нас идут игры на знакомство, много мероприятий там, где мы, дети знакомятся с вожатыми поближе, вожатые с детьми, узнают друг друга, и внутриотрядная деятельность идет, то есть вожатые готовят для детей игры, там различные отрядные дела, то есть мы можем их делить на команды, например, и, ну, понимаем, что вот есть компания ребят, которые общаются близко, и мы их поделим в разные команды, чтобы они уже знакомились с другими, и тем самым они могут вот узнать, что у них, оказывается, в соседней комнате живет девочка, с которой они могут очень хорошо начать общаться. Вот. Потом во время подготовки к мероприятиям, особенно, наверное, к гостеванию, идет прям огромный процесс сплочения отряда. Гостевание – это когда мы украшаем корпус наш, и, ну, внутри обязательно, иногда еще снаружи. Вот. И если отряд действительно заинтересован в том, чтобы их уголок был красивым, то они очень сильно стараются, просто там мастерят все, что можно, суетятся все. И потом у нас еще есть мероприятие, как спартакиада. Здесь тоже идет огромный момент сплочения ребят, потому что есть ребята, которые участвуют в соревнованиях, ну, кто-то в одних, кто-то в других, а остальные ребята поддерживают. И здесь тоже нужно задать правильный темп для ребят, то есть вожатым тоже поддерживать, там, бегать, кричать вместе с ребятами, пробегать по стадиону, поддерживать, да, ты молодец, ты все сможешь, справишься. Вот, и это прям очень наглядный пример, как можно сплотить детей. Ну и до этого, конечно же, вот проводить внутриотрядные мероприятия, игры, потом вот идут такие общелагерные, которые тоже очень сильно помогают для сплочения каждого коллектива. Вот, и потом просто главное поддерживать такую атмосферу в отряде, и если вдруг какие-то проблемы, то тоже с детьми быть на, так скажем, такой волне, чтобы они всегда могли тебе довериться.
10: Вау. обычно тоже в начале смены все равно дети обращаются с какими-то переживаниями, с какими-то проблемами и так далее и тому подобное. Что это чаще всего? То есть с чем обращаться, о чем спрашивать, что их волнует?
8: Ну, они могут спрашивать или говорить, что я хочу домой, вот, я скучаю по родителям. Это обычно говорят ребята, которые приехали первый раз. Вот. Либо, ну, бывает такое, что, может быть, средний возраст может начать переживать из-за того, что в первый день с ними мало кто общается. Тут самое главное тоже, всегда нужно разговаривать с детьми, вот. Подмечать любое изменение настроения, вот, подмечаешь, и все, обязательно нужно с ним поговорить лично и разъяснить ему о том, что это только первый день, ты приехал, еще у нас будет столько много мероприятий, ты не представляешь, там будет, ну, можно там закинуть ему пару идей, какие вот будут мероприятия, вот, заинтересовать ребенка, что будет у него, вот, и можно еще такую, такой моментик сказать, что ну давай вот завтра еще посмотрим, ну давай, ну вот еще два дня, и вот еще денечек, а потом он уже настолько привыкает, что он уже и не хочет уезжать.
10: Затягиваете, да. Значит. Кстати, вот истории с профориентацией, потому что даже у нас на Алмазном крае был сюжет о том, что приезжали в детский лагерь «Орленок» еще и гаишники наши замечательные, и сотрудники промышленной безопасности наши замечательные также, и так далее и тому подобное. Ну, в прошлом году тоже были специалисты, я вот единственное, что никак не могу вспомнить, кто же приезжал, но точно из алмаздобывающей промышленности были, по-моему.
8: Геологи,
10: точно, вот, геологи, которые рассказывали о своей профессии. Здесь как дети откликаются вот на эти лекции, а скорее даже какое-то вот знакомство с профессией, с вот этими вот экскурсиями в быт?
8: Ну, я честно скажу, я стояла на этой смене на средней дружине, и я не попала вот в движение, когда приехали с профориентацией, вот, но... Как, ну, могу сказать насчет геологов прошлого года, что когда к нам приезжают такие гости и вот что-то проводят для детей, то вожатые в любом случае стараются как-то разнообразить это в плане, что вот мы идем, ходим по станциям, вот, пришли на одну станцию, нужно к другой идти, и, ну, не просто идем, а там с песнями, там какие-то игры, заводим их, чтобы вот им было интересно, вот, но в любом случае, я думаю, для детей это всегда интересно, что-то новое, потому что на протяжении всей смены, ну, вот, мероприятия они есть, вот они есть вожатые, которые закреплены за отрядами, вот твой отряд, а это просто вот приезжают гости, все равно это всегда интересно, но, наверное, здесь лучше спросить Алину.
10: Обязательно, я вижу то, что Алина скучает и ждет, когда же вопросы будут. Алина, подожди, пожалуйста, еще минутку, потому что важный, очень важный вопрос, вот тоже Владимир, Алина, вам как вожатым, как методистам и, в общем-то, ребятам, которые уже давно работают с детьми, их с их родителями. И здесь возникает вопрос по поводу того, чего стоит родителям ждать реально после того, как их ребенок закончит смену 21 день, а чего ждать не стоит, потому что, общаясь с вашими коллегами, я услышал о том, что у некоторых узнал, что у некоторых родителей есть какие-то сказочные, завышенные ожидания вот от того, что детский лагерь чуть ли не изменит их ребенка, как-то приедет другой совершенно человек. А на самом деле, правда, вот что реально может дать детский лагерь отдыха, что может дать вот ваши педагогические программы, а что лучше все-таки пускай делает сам родитель?
9: Ну, наверное, стоит начать с того, что 21-дневная смена – это смена, в которой можно заложить привычку. То есть за 21 день у ребенка может основаться привычка, то есть о здоровом питании, о режимных моментах каких-то. Но главное, что...
10: Бросить вредную привычку. Бросить. Это уже у взрослых. Это уже у взрослых.
9: Да, старшие отряды поймут о чем. Но главное, чтобы когда дети вернулись домой, этот режим поддерживался. То есть, если им вернуть запрещенку чипсы, лимонады, то, ну, как бы этот 21 день просто прошел на таком, на воздержании от чипсов, от лимонада и так далее. Вот, это что касательно здорового образа жизни, режимных моментов. А касательно самого ребенка, вожатые очень стараются реализовать каждого ребенка, потенциал каждого ребенка. Творческий, спортивный и так далее. То есть, если ребенок занимается спортом, это поддерживается. Если ребенок стесняется выступать на сцене, то вожатые стараются его реализовать или в творчестве в каком-то другом, и еще как-то. Но в любом случае у нас есть такая традиция, что весь отряд всегда выступает на сцене, и маломальски ребенок может начать бороться со страхом сцены. И у меня есть примеры, когда я был вожатым, даже несколько моих детей говорили, что они боялись сцены до лагеря, и когда вернулись, они уже такие спокойно выступали, и даже я знаю, что многие из них выступают ведущими в школе, на школьных линейках и так далее, они мне периодически отчитываются по этому поводу, записывают кругляшочки в ВКонтакте. то, что они вот ведущие, они теперь не боятся вести. В общем, такое самореализация у детей тоже происходит.
10: То есть вы помогаете все-таки чуть-чуть раскрыться, допустим, раскрепоститься в случае.
9: Да, именно так. То есть ребенок может приехать... Это не всегда не стопроцентный вариант, то есть, опять-таки, все дети разные, но вожатые очень стараются найти подход к каждому ребенку и реализовать каждого ребенка.
10: Вау. Хорошо. Если говорить о прям кардинальном перевоспитании, ну, на самом деле, мне кажется, что наивно, конечно, ожидать, что 21 день исправит ребенка. Но, тем не менее, часто ли у вас попадаются такие запросы от родителей, что «давай, исправляй мою жизнь».
9: Да. Зачастую родители отправляют детей в лагерь, чтобы они отвыкли от телефонов, потому что нынешнее поколение вот в телефонах и все. И они прямо когда отправляют на заезде, говорят, ну я хочу, чтобы он без телефона. Я ему даже телефон не выдала. То есть это тоже как вариант хороший. Дети немножечко отходят, они понимают, что происходит, что есть мир без телефона, что можно играть и не в компьютерные игры, а в обычные. Но все равно такой момент, то что полностью отказаться от телефона ребенок все равно не сможет. То есть, ну как-то так.
10: Хорошо, каким детям не стоит? Не стоит, опять же-таки, отправляться в детский лагерь. По каким признакам можно понять то, что вот ребенка пока не стоит туда отправлять, и лучше пускай он как-то там разберется с какими-то своими проблемами или его родители. И потом уже добро пожаловать, и все веселье, и все будет здорово и круто. Есть какие-то противопоказания, на ваш взгляд?
9: Ну, слушайте, на самом деле противопоказаний нет. Если работать в тандеме, вожатый ребенок и родитель, то к любому ребенку можно найти подход. Главное, что если у вожатого возникает проблема с ребенком, то есть ребенок не идет на контакт или все время плачет, хочет уехать домой, тут главное, чтобы родитель тоже поддерживал и вожатого, и ребенка, что ну давайте мы еще попробуем. То есть не сразу забирал его из лагеря. То есть вожатые в любом случае стараются работать со всеми детьми. Нет такого, что мы говорим, мы отказываемся работать с этим ребенком. Нет, мы работаем с каждым ребенком, пытаемся найти подход. Да, бывают случаи, когда ну, ребенку просто не понравилось, ребенок просто уезжает, но это очень редкий случай, в основном такого не случается.
10: Владимир, я, может быть, пропустил этот момент и все же хочу его уточнить. Родителю как-то стоит готовить ребенка к лагерю или все, ну, заявил? Все, ты поедешь в лагерь, собрал вещи.
9: Ну, базовые элементы самостоятельности, то есть заправление кровати, личная гигиена, вот это все желательно, чтобы родитель подготовил это ребенку. Просто дети многие даже банально не знают, как кровать заправить. Вот. Этому, конечно, всему учат лагерь, и родители многие благодарят вожатых, потому что ничего себе, у нас ребенок теперь заправляет кровать каждое утро, раньше такого не было. Вот. Ну, какие-то базовые такие элементы, и подготовить к ребенку к тому, что он будет без мамы, без папы, будет вожатый, конечно, рядом, но нужно все равно самостоятельность учиться. Вот только если такое. Не знаю, может быть, Алина Николаевна дополнит?
8: Ну, да, то есть поговорить с ребенком о том, что не в любом случае родители могут приезжать в гости там в определенное время, вот, звонить там 2 раза в день, то есть, ну, какая-то поддержка в любом случае будет, но поговорить о том, что вот, пора взрослеть, пора узнавать что-то новое, учиться и, ну, постараться в любом случае отправить и... Ну, хотя бы попробовать, посмотреть, что из этого выйдет. Вот. И если что, да, обязательно держать связь с вожатым. Ну, всегда это можно, не возбраняется, если есть какие-то переживания. Поэтому лучше все равно попробовать.
10: Скажем так, на ваш взгляд, чего родителям точно не стоит делать, когда их ребенок в лагере?
8: Привозить запрещенные продукты. Потому что в лагере у нас сбалансированное питание. И есть продукты, которые разрешены, и их можно привозить. Вот. А есть продукты, ну вот там слишком что-то соленое, ну вот чипсы те же самые, допустим. Просто ребенку действительно может стать плохо. Вот он их спрячет, съест, и ему потом не могут заболеть живот. Вот. Мы, конечно, пойдем в медблок, будем узнавать, что это, почему это. Вот. И чтобы лишний раз ему не было там больно, какие-то переживания, чтобы и родители сами потом не переживали, почему ребеночек попал у них в медблок. Лучше оградить от этого от всего. Если уже отправили в детский оздоровительный лагерь, то тогда уже нужно и, ну, хотя бы как минимум воздержаться от вредных привычек, вредного питания.
10: То есть на полном серьезе родители везут чипсы,
9: пиццу, суши привозят.
8: Да.
10: Вау!
9: Бывает такое. Очень интересно наблюдать за тем, как родители подкармливают детей, как будто нас в лагере не кормят. А у нас очень хорошая столовая. Да. Очень хорошая.
10: Круто.
9: Наверное, еще добавлю из того, что родителям не стоит делать, это забирать ребенка по первому же его звонку. То есть у детей адаптационный период это от 3 до 5 дней. Вот 3-5 дней они готовятся, привыкают к тому, что они теперь в лагере, самостоятельные. И некоторые родители по первому же звонку, что ребенок им звонит, говорит: «Мам, забери меня», они приезжают и забирают, и не дают ребенку влиться в коллектив даже банально. То есть адаптационный период идет от 3 до 5, и тут желательно максимально стараться ребенку уговорить еще подождать, остаться.
10: То есть не идти на поводу у ребенка. Так сказать, взять себя в руки. Хорошо. Алина. Алина Сереброва. Ты, судя по всему, какой-то совершенно уникальный случай. Почему? Потому что, когда мы готовились к этой беседе, ты назвал какое-то удивительное, меня, по крайней мере, удивившее количество смен, которые ты в лагере «Орленок» отучилась, отдыхала, наверное, так скажем. Это сколько раз ты была в «Орленке»? Сколько смен?
8: 8 смен.
10: 8 смен. Как так? Мне кажется, это даже много, если честно.
8: Ну, это немного. Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в «Орленок», и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год.
10: Вау, вау. Обычно какие смены тебе достаются? Первые, вторые, третьи? Во всех бываешь?
8: Ну, я ни разу не была на второй смене, у меня не совпадали дни, я уезжала в отпуск. А так, я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
10: Ты ветеран «Орленка», получается. Ничего себе. А в этот раз с каким чувством, с каким настроением ехала на смену?
8: Ехала, конечно, с хорошим настроением. Я ехала с настроем то, что наконец-то вернусь в свой любимый лагерь, к своим любимым вожатым. И с настроем то, что найти новых друзей. Я всегда приезжаю в лагерь с настроем, что я найду новых друзей, новые знакомства.
10: Отряды обычно как-то называются. Как назывался твой отряд?
8: Мой отряд назывался «Остров вечеринок».
10: Вау! И много было вечеринок?
8: Да, много.
10: Ну, отлично, очень рад, что это не как в той песне, никаких больше вечеринок. Что больше всего понравилось в этой смене?
8: Ой, вообще, мне все понравилось в этой смене, но, наверное, для меня самое запоминающееся был день ШПВ. Это ШПВ, это кружок такой, школа подготовки вожатых, когда дети могут прийти на кружок, пройти какую-то маленькую подготовку и в конце смены на один день выйти на отряд.
10: Выйти на отряд? Ты имеешь в виду прям вести отряд?
8: Да, как вожатый.
10: Ну, с помощью вожатых?
8: Ну, конечно, вожатые рядом всегда, но большую часть дети делают.
10: Удалось ли, кстати, в этом году найти новых друзей?
8: Конечно, удалось.
10: Откуда были ребята?
8: С моего отряда, с других отрядов.
10: А, географически они приехали из Мирного, может быть?
8: Из
10: Мирного. Угу. Чему новому ты научилась вот в этот раз? Ну, кроме ШПВ.
8: Я научилась слушать людей, выслушивать их.
10: А что тебе больше всего вот в детском лагере, скажем так, заходит, нравится? Вот от чего ты больше всего кайфуешь?
8: Я больше всего кайфую от, в принципе, нахождения в лагере. Мне очень нравится находиться в лагере, находиться вокруг людей. Иногда даже нравится находиться в центре внимания.
10: Сори за вопрос. Ну, сколько тебе сейчас?
8: 14.
10: 14. Соответственно, все, это твоя последняя смена.
8: Ну, я еще приеду в этом году на третью смену, и все.
10: Да ты фанатка просто. Молодец. Ну, к чему вопрос был? В этом возрасте обычно дети уже так, знаешь, начинают определяться примерно с будущим, с какой-то профессией. Вот судя по тому, что ты сказал даже про школу подготовки вожатых, у тебя есть какие-то наметки на будущее? Может быть, ты в эту как раз сторону думаешь? Или
8: я
10: что-то?
8: В будущем хочу стать педагогом.
10: Повлияли. Молодцы, молодцы. Хорошо. Ну, чувствуется, конечно же, такой педагогический уклон. Если у тебя есть какие-то советы для ребят, которые вот пойдут в третью смену, я так понимаю, что ну, на вторую-то уже поздновато, уже путевки все проданы, но вот на третью смену. Вот мы только что проговорили о советах для родителей, о том, что не стоит везти чипсы, пиццу, суши и все остальное в этом же духе, а вот именно твои советы как ребенка, который вот в этих лагерях уже, слава богу, татуировки там не делаете.
8: Ну, совет ехать, конечно, с хорошим настроем в лагерь, не с таким, что я не хочу, меня родители заставили, а ехать с тем, что ты сам хочешь в лагерь. с настроем, что хочешь найти новых друзей, найти новые знакомства, получить разные эмоции, хорошие. Иногда даже получаешь плохие эмоции, но они сразу забываются, потому что на смене проходит очень много разных мероприятий, с помощью которых ты получаешь множество хороших эмоций.
10: Mm-hmm. За эти годы какой сезон больше всего тебе запомнился?
8: Прошлый год, первая смена, 25-й год.
10: А чем он так запал тебе в душу?
8: Был прекрасный отряд с прекрасными вожатыми.
10: Эти вожатые есть в этой студии?
8: Да.
10: Хорошо, хорошо, окей. Давайте я, наверное, в завершении уже беседы напомню нашим слушателям еще раз очень важный момент о том, что первая смена уже, вот как мы сказали вначале, она закончилась, вторая смена уже все, поезд уехал. Но на третью смену еще путевки, насколько понимаю, есть. Я вот сейчас прям проверю еще разочек, посмотрю. А точно они есть? Есть, да. И, соответственно, третья смена начинается с 4 августа и по 28. Значит, если у вас ребенок как раз с 7 до 14 лет, или вы сам этот ребенок, то милости просим, вот одно место уже Алина займет точно, очевидно, а дальше уже у вас есть возможность, если вдруг, если что, эти путевки приобрести. Если вдруг вы член профсоюза «Профалмаз», то у вас вообще есть возможность приобрести эти путевки с очень и очень значительной скидкой, что здорово. Как мы только что выяснили, вот извините, я начну с бытовых такой важный, но в моем детстве это было важно. Это питание, питание есть, горячая вода есть, интернета нет, как и не было. Это теперь хорошо. Хорошо. Вот, по поводу всех остальных вещей, ну, в плане комаров, я так понимаю, то, что комаров там как-то травят, надеюсь.
9: Конечно, комаров, проводится дезинсекция комаров, то есть они их протравляют территорию, пока никого на территории лагеря нет, минимизируется количество комаров.
10: Минимизируется, но мы понимаем, очевидно, то, что их полностью не истребить. На то они и комары. Да. Это хорошо. Вот, об этих бытовых вещах мы сказали. Ну, а самое главное, это, собственно, о содержании действительно вот этих программ. Большое спасибо, ребят, что вы рассказали нам, мне в том числе как раз. И я уверен, то, что это будет очень интересно родителям, которые сейчас рассматривают для себя эту возможность и узнают, насколько здорово, насколько изменилась вот эта программа подготовки в детских лагерях, оздоровительных детских лагерях. Напомню, что мы сегодня говорили как раз о детском оздоровительном лагере «Орленок». Говорили об этой теме мы сегодня с нашими гостями, а именно вожатый с, повторюсь, очень-очень трудной фамилией. Алина, поправляй. Алина Смокотина. Смокотнина.
8: Смокотнина.
10: Смокотнина, окей. Владимир Гученко, методистом, вожатым в том числе по прозвищу Питер Пен.
9: Да, было.
10: И ветераном детского оздоровительного лагеря «Орленок» Алины Серебровой, воспитанницы, собственно говоря, и отдыхавшей в первую смену, и в третью, вот от как раз готовящейся. Алин, спасибо. Алины, спасибо. И Владимир, большое спасибо вам за эту беседу. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
1: Гости дневного эфира.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Управтодор ограничил движение большегрузов на двух трассах в Ленском районе. В Айхале обновят 6,5 километров труб тепловодоснабжения. Стрелки из Мирнинского района едут на главные спортивные игры Якутии. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

будешь плакать. Слова наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

0: В Мирном 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Управтодор ограничил движение большегрузов на двух трассах в Ленском районе. В Айхале обновят 6,5 километров труб тепловодоснабжения. Стрелки из Мирнинского района едут на главные спортивные игры Якутии. А теперь подробно. Управтодор Якутии продлил ограничение движения на двух трассах в Ленском районе. До 31 июля машины весом более 3,5 тонн не смогут проехать по автодороге Мухтуя, которая связывает Ленский и Мирнинский районы. Запрет действует на протяжении почти всей трассы. Такие же ограничения ввели на участке дороги Умназ. Там на 100 километрах размокает грунт. По этой трассе из Ленска ездят в Алекминск, Покровск и Якутск. Далее. Километры изношенных труб заменяют в Айхале. Работы идут в жилых кварталах Верхнего и Нижнего поселков и в промышленной зоне. Специалисты ПТВС ремонтируют теплосети и водопровод. Подробнее рассказал главный инженер Айхальского отделения ПТВС Александр Щеголев.
3: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года нашим предприятиям запланированы работы по замене сетей тепловодоснабжения. Порядка 6,5 километров в планах по замене сетей. Мы работы выполняем как подрядным способом, так же и собственными силами.
2: Монтаж трубопроводов на улицах Попугаевой и Амакинской завершен. Подрядчик утепляет коммуникации. В период планового отключения горячей воды трубы промоют и подключат к домам. Завершат работы в середине августа. И к новостям спорта. Стрелковая команда Мирнинского района прошла отбор на 9-е спортивные игры народов Якутии. Путевку разыграли на чемпионате республики по спортинг-компакту в Якутске. Соревнования собрали сильнейших стрелков со всей республики. В личном зачете мирнинские спортсмены взяли 2 призовых места. Серебро завоевал Борис Алзоев, бронзу – Андрей Ефремов. Главной площадкой 9-х спортивных игр народов Якутии станет новый стадион на 3000 зрителей, который строится в Нюрбе. По предварительным данным, в финальном этапе спортивных игр поучаствуют более 6000 человек из всех районов республики. Главной площадкой 9-х спортивных игр народов Якутии в 2027 году станет новый стадион на 3000 зрителей, который строится в Нюрбе. По предварительным данным, в финальном этапе спортивных игр поучаствуют более 6000 человек из всех районов республики. Для размещения участников за действуют 22 образовательных учреждения. У меня на этом все. Встретимся в следующих выпусках.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: Своди меня обратно в школу, заставь открыть свою тетрадь. Ты научи меня покорно вдыхать твой воздух и писать.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетаун и Кюсе Тун Бирмида свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу, то сумею себе кислую бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое —

понимаешь, он ведь нужен. Нужен еще. Наверное, это твой рай. Бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

настроение, со сверхзвуком и скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Ларегер надзор Федеральной службы и Кринча Сюбебир Сыл Товсуню Сюбекис Кюнюгар Бирга Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: девушка.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101 и 9 FM. Удачный 102 и 3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102 и 4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС информационных
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».
4: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: дыханию, по дыханию теплой весны.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. Себя с информационной технологией, да? Он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, да? И Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Рекреклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: «Алмазный край».
3: Только хорошее настроение.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

Боже. Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами –

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Овны. На этой неделе вы можете решить многие проблемы, обратившись в государственные учреждения или общаясь с коллегами. Перед вами откроются новые горизонты. Тельцы. На этой неделе покорятся любые вершины, если будете соблюдать правила и законы. Особенно будут удачные операции с недвижимостью. Близнецы. На этой неделе вы рискуете потерять голову и влюбиться. Но не нарушайте границ дозволенного. Не ждите поддержки окружающих, рассчитывайте только на свои силы. Раки. На этой неделе вы сможете оживить любую компанию. Ваша широта души и теплота поднимут общий настрой. Начатые в этот период отношения окажутся кратковременными. Львы. На этой неделе нужно проявить максимальную концентрацию и активность. Возможно, повышение по карьерной лестнице и увеличение дохода. Девы. Пришло время для активной борьбы. Придется отстаивать свои принципы. Будьте внимательны в общении, вас могут обмануть. Весы. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания и сможете раскрыть спящие таланты. У многих будет возможность завершить все намеченные дела. Скорпионы. Вы сейчас способны решить любые дела. Кто-то может оказаться на распутье между своими интересами и интересами окружающих. Старайтесь извлечь максимальную выгоду для себя, но будьте осторожны с хитростью. Стрельцы. Этот период будет посвящен вопросам работы и бизнеса. Удачно сложатся деловые поездки, подписание бумаг, общение с партнерами. Направьте все силы для того, чтобы ваша карьера пошла в гору. Козероги. Благоприятный период для смены сферы деятельности, гармонизации семейных отношений и творчества. Водолеи. Не начинайте новые дела, не планируйте ничего долговременного. Будьте внимательнее и осторожнее, чем обычно. Желательно отложить поездки. И, наконец, рыбы. На этой неделе появятся интересные идеи и планы, но не будет возможности их реализовать. В общении не говорите лишнего и не обещайте многого.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: 29 июля в мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: 29 июля в мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

0: остаться.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске.